и серными препаратами. И в завершении выпуска. Нерпа Крошек уплыла во взрослую жизнь после 10 лет под опекой специалистов. Как пишет ТАСС, самец ладожской кольчатой нерпы самостоятельно отправился в открытую Ладогу. За ним следят через спутниковый передатчик. Крошек попал в фонд друзей балтийской нерпы детенышем и стал знаменитостью Петербурга. Специалисты дважды пытались выпустить его в природу, но он возвращался к людям. Подготовка к самостоятельной жизни заняла несколько лет. Сначала его поселили в плавучем вольере, затем оставили выход открытым. Нерпа свободно плавала по бухте и, наконец, решилась уйти дальше. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в 15 часов.

На самолете Жень Трофимов, комната культуры в начале нового музыкального часа. Прилетели, далее у нас на взлетной полосе Arctic и Ice, DJ Smash уже готовится. С треком CO2, также обязательно Dua Lipa, комбинация Шаман, Кел, Асия и многие-многие другие. И также с вами я, зовут меня Иван Семиклетов. В ближайшие 6 часов будут здесь в эфире самого лучшего, самого живого радио на Чукотке, да и в мире, что ж, греха таить, радио Пурга. Всем привет, классных вам выходных. Напоминаю, сегодня суббота, 5 сентября.

0: местная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: 5 сентября 1997 года на прогулочных пароходах по Москве-реке нередко можно было услышать такой разговор.
5: Папа!
6: Да, сынок.
5: А вот это вот, что это за памятник?
6: Где?
5: А вон, вон, вон, посередине реки стоит.
6: Ой-ой-ой.
5: А это Гулливер?
6: Да нет, вроде.
5: А нет, это памятник коту в сапогах.
6: Ну, это вряд ли.
5: Ну, папа, а что же это такое-то?
6: Это, сынок... Это просто ужас какой-то.
3: 5 сентября 1997 года в Москве появился памятник Петру Первому, работы скульптора Зураба Церетели.
4: До сих пор данное произведение искусства вызывает у людей самые разнообразные впечатления.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

0: вкусы цвет фломастеры разные. Группа комбинация. Я люблю военных. Кто-то любит здоровенных, кто-то поменьше, кто-то побольше, кто-то постарше, помоложе, помудрее. В общем, критериев много. Главное найти того, кого вы будете любить. Далее у нас «Душа нараспашку» в исполнении шамана, который любит петь и Россию, и слышно это по его трекам и его выступлениям.
1: И ветер задувает веселее. Радио Пурга.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет! В эфире программа «Сели, поели» и я, ее ведущая, Екатерина Трегуб. Сегодня в меню буженина по-деревенски. Что нам для нее понадобится? 1,5 килограмма свиной шеи, окорока или лопатки. 1 морковь, 1 головка чеснока, чайная ложка смеси перцев, чайная ложка соли и столько же паприки. Как готовим? Мясо промываем и обсушим бумажными полотенцами. Если нужно, немного подровняем форму, чтобы запекание было равномерным. Смешиваем соль, смесь перцев и паприку. Натираем мясо со всех сторон, нашпигуем чесноком, сделав неглубокие надрезы. Нарезаем морковь кружочками или полосками, укладываем под мясо, формируя так называемую подушку. Разогреваем духовку до 180 градусов. Запекаем 1,5-2 часа, ориентируясь по вкусу. Проверяем температуру внутри, готовая буженина 70-75 градусов. Если нет термометра, проткните ножом, сок должен быть прозрачным. За 10-15 минут до конца увеличьте температуру до 200-220 градусов или включите гриль, чтобы получить румяную корочку. Достаем, накрываем фольгой и даем отдохнуть 15-20 минут. Так соки равномерно распределятся и мясо будет сочнее. Нарезаем тонкими ломтиками и подаем с запеченной морковью, горчицей или хреном. Вот и все, блюдо готово. Вкусно и просто. Готовьте с удовольствием. Приятного вам аппетита. Скоро вернусь с новым рецептом.
0: Сели, поели.

Друзья, с вами только что мы послушали Imagine Dragons с треком Bones. Ёлка с композицией «Нечего терять» у нас далее в эфире. Ну а сегодня отмечается день опозданий. Идеальное время для праздника, потому что суббота, день выходной. Ну куда опаздывать? Максимум опоздать отдохнуть. Вот запланировали вы что-то такое классное, встречу с друзьями, либо куда-нибудь прогулку, но проспали. По сути, опоздали, так что пусть опоздания будут только такие. А на работу, ну, лучше, конечно же, не опаздывать.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Актер Кит Харрингтон, то бишь Джон Сноу из сериала «Игра престолов», как-то раз посетовал в интервью на то, что продюсеры запрещают ему на съемках надевать шапку. По их мнению, открытые лица героев намного важнее. А Кит, тем временем, во время съемок в Исландии отчаянно мерз. Хотя есть товарищи, которые делают это добровольно. Это те мужчины, которые уверены, что шапка им не идет. На самом деле все это глупости, парень. Скажем, простая вязаная шапка с отворотом или без него подходит абсолютно всем. Это классика жанра, и она должна у тебя быть. Шапка круглой формы, закрывающая уши, подойдет для зимы, для поздней осени и для ранней весны. Все зависит от толщины. На холода лучше выбирать шапку с отворотом, поскольку двойная складка дополнительно защищает от ветра и холода. Ну а модели с помпоном, которые тоже частенько можно встретить в магазине, вовсе не превращают мужчину в воспитанника детсада. Они отлично подходят для носки вне работы или активного отдыха.
0: Территория мужчин.
1: Есть такое понятие у психологов – скрытая мужская депрессия. Почему скрытая? Да потому что мужчина и под страхом пыток не признается, что с ним происходит что-то не то. Снизилась либидо, замучила апатия и вообще дела не клеятся. А между тем эту хандру можешь диагностировать у себя сам. Взять хотя бы сам факт повышенной раздражительности. Если тебя выводят из себя соседи, водители на дорогах, коллеги на службе, пора задуматься, отчего ты стал так остро реагировать на внешние раздражители. Очень часто такой сплин наступает осенью, и причины этого объяснимы. Световой день короче, а значит уменьшается выработка серотонина, который отвечает за настроение. Зато увеличивается выработка мелатонина, гормона, который постоянно клонит ко сну. Без солнца в организм не поступает и витамин D, а при его дефиците начинают лениться мышцы, ухудшается настроение и нарастает усталость. Так что попробуй начать гулять по утрам, к примеру, добирайся пешком на работу. Главное, чтобы успевал застать солнечный свет.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Мы с вами послушали Imagine Dragons, Bones недавно, только что были Боб Синклер, Кайза, I Can Wait, и далее Григорий Лепс, который прям говорит нам, если хочешь, уходи. Да, хочу и ухожу, но ненадолго, а всего лишь до следующего часа. Именно там мы с вами вновь услышимся. У микрофона Иван Семиклетов, а в этом часе еще Юлия Савичева с треком «Москва-Владивосток». У нее путь, конечно же, намного подольше.

где-то там выше облаков сияет солнышко, я уверен, но пока что она спряталась за этими самыми облаками и тучками, которые немножечко делятся с нами дождем. Да, пока что незначительным, мелким, моросит он так не очень приятно, да и ветрено за окном, осень как-никак. Ждем, что будет бабье лето. Про него мы что-то забыли, но уверены, что обязательно оно к нам придет и подарит нам хотя бы еще несколько теплых осенних деньков с солнышком и золотом тундры. Ждем. Пока ждем, слушаем музыку. Далее у нас Fast Family. Также в этом часе Блонди, в этом часе Ани Лорак, Холли Плей, Майова и Дос и многие-многие другие.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
2: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Итак, Мария на волнах Радио Фурга, у микрофона Иван Семикетов по-прежнему, и сегодня я хочу поздравить всех причастных и себя в том числе, потому что в этот день, 5 сентября, отмечается, вот я знаю, кто кому не понравился бы этот праздник Петру Первому, но все-таки, что поделать, отмечается Всемирный день бороды. Он приходится на первую субботу сентября, и присоединиться к нему может каждый представитель сильного пола, если он носит бороду и считает ее частью своего имиджа. Я таковым являюсь, поэтому себя и всех бородачей я сегодня поздравляю.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие путешественники! Сегодня мы отправляемся в одно из самых душевных и по-настоящему семейных мест России.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Кострома – это родина Снегурочки, колыбель династии Романовых и настоящая ювелирная столица страны. Даже несмотря на то, что в советские годы город потерял много храмов и свой Кремль, он все равно остался невероятно притягательным. Милый провинциальный шарм, широкая Волга, чистейший воздух и тот самый русский дух, от которого сердце замирает. Одного этого достаточно, чтобы город заинтересовал всех от мала до велика.
2: Приключения начинаются.
1: Начните знакомство с центра, с Усанинской площади. Здесь вас встретят торговые ряды 18 века, знаменитая пожарная каланча и памятник Ивану Сусанину и Юрию Долгорукому. И сразу 7 улиц расходятся лучами, как в Москве. Дальше набережная Волги, беседка Островского и обязательно терем Снегурочки. А еще лосиная ферма в Сумароково. Погладить лося, покормить его морковкой и даже попробовать лосиное молоко. Восторг гарантирован. Кстати, знали ли вы, что Кострома еще и сырная столица России? Музей сыра с дегустацией – это обязательная остановка.
2: Экспедиция продолжается.
1: Приезжайте сюда по поводу. На Новый год к Снегурочке, на Масленицу, на фестиваль фейерверков «Серебряная ладья» в августе или 27 марта в исторический день, когда весь город превращается в 1613 год и провозглашает Михаила Романова царем.
2: Путешествие без преград.
1: Костромская область в десятке самых экологически чистых регионов России. В заповеднике Кологривский лес растут 400-летние деревья, а на тропах можно встретить лося, рысь, а если повезет, даже медведя.
2: Еду куда хочу.
1: Если не хотите на юг этим летом, вдоль Волги под Костромой целая россыпь пансионатов и санаториев. Чистый воздух, купание в реке, безопасный загар, водные развлечения, спа-процедуры и экскурсии по Золотому кольцу. Идеальный отдых для всей семьи.
2: Стартуем!
1: Добраться просто. Скоростная «Ласточка» с Ярославского вокзала. Всего 4 часа. Или на автомобиле по живописной трассе М8 через Сергиев Посад и Ярославль.
2: Финальный аккорд.
1: Кострома – это место, где история оживает, природа обнимает, а дети возвращаются домой с горящими глазами и новыми сказками в сердце. Кострома ждет вас с друзьями и всей семьей. А мы говорим вам…
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: радио «Пурга».
1: Как у Лифлейма, Йоу и Дос говорят, ловлю и ловить нужно каждое мгновение, которое приносит вам удовольствие. Не откладывайте это на потом. Вот нравится вам сегодня полежать, лежите на здоровье, что-нибудь вкусненькое покушать хотите, да приготовьте, не ленитесь, вы же будете кайфовать от этого 100%, либо же встретитесь с друзьями, потому что выходные позволяют нам сегодня это сделать. И напоминаю, суббота сегодня впереди, еще выходной, воскресенье, 5 сентября на календаре, на часах 13:30. Микрофон Иван Семиклетов, вы слушаете радио «Пурга».

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

студию. Баста у нас далее. Его трек «Я найду тебя через ВК». Также поется «Я найду тебя через ВК». А нас найти можно и там. Нас можно найти через радиоприемники, настроившись на волны 101.6, FM 102.8, в Анадыре еще 104.7 есть. Так что пробуйте все обязательно. Найдете нас онлайн. Смело, радиоплеер, пожалуйста, через умные колонки попросить включить радиопурга, и вуаля, вот они, мы снова с вами. Будете слушать Басту с треком «Я найду тебя через века».

0: Радио Пурга.
1: И золото добывается веселее. Радио Пурга.
2: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Полина Гагарина с треком «Навек». Ну, а такая погода не очень, скажем так, приятная. Я понимаю, что у природы нет плохой погоды, любая из них нужна, но именно по внутренним ощущениям человека, ну, не очень сегодня приятно гулять по улице. Будем откровенны. Но эта погода не навек, она меняется. Будет и тепло, я уверен, будет и еще холоднее, и еще ветренее. 100% тоже будет. Но имеем то, что имеем сейчас. За окном уже осень. Кстати, и не только за окном, но и в эфире. Осень, группа 7Б.
1: Радио «Бурга».

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели-поели». Сегодня в меню быстрые ленивые маффины. Время возиться с тестом есть не всегда, поэтому делюсь с вами рецептами на все случаи жизни. Что нам понадобится для маффинов? Лаваш или тортилья, 2 яйца, 100 граммов сыра, можно взять твердый или, например, моцареллу, несколько помидорок черри, 200 мл молока, оливковое масло, зелень, соль и перец по вкусу. Ингредиенты готовы, приступим. Возьмем форму для выпечки. Это может быть одна цельная для порционных кексов или отдельные небольшие формочки. Слегка смажем их оливковым маслом. Из лаваша вырезаем круглые заготовки, которые поместятся в наши формы, образуя корзиночку. В каждую выкладываем натертый сыр и разрезанный пополам черри. Яйца взбиваем с молоком, добавляем нарубленную зелень, солим и перчим. Заливаем этой смесью каждую корзиночку. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 190 градусов 15-20 минут. Подаем горячими. Берите этот рецепт за основу и экспериментируйте. Добавьте в корзиночку брокколи или цветную капусту, например, а в следующий раз бекон или куриное филе. В любой вариации будет вкусно. Ешьте сами и угощайте родных. Приятного аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели.
5: Радио Пурга. Радио Пурга. Музыка со скоростью 30 метров в секунду.
6: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Ponte a jugar. ¡Go! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.

0: Ева Польна просит любить ее по-французски вместе с группой «Гости из будущего». Ну а я скажу дальше, даже больше, только в исполнении группы «Добро». И также буквально через несколько минут «The Hatters, если бы». Так будет называться их трек. Ну а если бы светило солнце, было бы намного лучше, к сожалению, оно не светит. Так что ждем, обязательно когда-нибудь к нам вернется. А в этом части присоединяется еще The Weeknd и город 312. Ну а совсем скоро послушаем программу «Вместе далеко пойдем».
1: Радио Бурга. На радость всей Чукотки.

0: Широкую долину, богатую ягелем для питания оленей, и полноводную реку с многочисленными притоками приметили кочевавшие со стадами оленей чукчи. Так появился поселок Пипервеем, название которого переводится как «Росомашья река». А сейчас этот поселок – воздушные ворота третьего по величине города на Чукотке – Билибино. В Кипервееме можно слушать радио «Пурга» на частоте 101.6 FM.
1: Объявляется режим экономии энергии.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня направление для тех, кто любит спокойные и не слишком шумные путешествия с историей, прогулками, музеями и настоящим провинциальным шармом.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Наш маршрут лежит в Великие Луки, небольшой зеленый город на юге Псковской области на берегу реки Ловоть.
0: Погружаемся в историю.
1: Впервые Луки упоминаются в летописи в 1166 году. Город стоял на важных торговых путях и на протяжении многих веков защищал северо-западные рубежи Руси. Его называли и опорой Новгорода, и предсердием Москвы. Великие Луки переживали осады, пожары и войны, а в годы Великой Отечественной были почти полностью разрушены. Поэтому здесь сохранилось немного памятников древней архитектуры. Но память о прошлом чувствуется на каждом шагу.
0: Вперед к неизведанным местам!
1: Начать прогулку стоит с Великолукской крепости. От прежних укреплений остались только земляные валы, но именно они помогают представить масштаб старой оборонительной линии. Поднимитесь на бастионы. Сверху открывается красивый вид на Ловоть, зеленые берега и городские улицы. На одном из валов установлен танк Т-34, а неподалеку возвышается обелиск Славы, монумент, который особенно эффектно смотрится с противоположного берега реки.
0: Экспедиция продолжается.
1: Дальше можно прогуляться вдоль Ловоти и выйти на площадь Ленина. Это центр Великих Лук. Послевоенная архитектура, фонтан, здание администрации и небольшая часовня Александра Невского среди деревьев.
0: Новый этап.
1: Чтобы лучше узнать город, загляните в краеведческий музей. Там собраны археологические находки, старинные монеты, оружие, предметы быта и рассказы о том, как луки стали великими.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Если вы путешествуете с детьми, добавьте в маршрут Луки-парк и соседний Дино-парк. Аттракционы, колесо обозрения, игровые зоны и движущиеся и рычащие фигуры динозавров точно понравятся юным путешественникам.
0: Еду куда хочу.
1: Любителям науки будет интересно в доме музея академика Ивана Виноградова. А если у вас есть время, отправляйтесь в деревню Полибино, в музей-усадьбу Софьи Ковалевской. Первая в мире женщина-профессора математики. Говорят, что в детстве стены ее комнаты были оклеены не обоями, а листами с математическими лекциями. Так формулы стали частью ее мира.
0: Готовимся к полету.
1: А самое яркое время для поездки в Великие Луки – июнь. В это время здесь проходит фестиваль воздухоплавания. Представьте, над зеленым городом поднимаются десятки аэростатов, и небо становится главным участником праздника.
0: Смотрим на карту.
1: Добраться до Великих Лук можно на поезде, автобусе или автомобиле. Чаще всего маршруты прокладывают через Москву или Санкт-Петербург. А если вы планируете большое путешествие по Псковской области, отправляйтесь в Пушкинские горы, Изборск или Печоры. Из вкусных сувениров обратите внимание на местные сыры, мед и псковскую ряпушку.
0: Напоследок.
1: Великие Луки – город без лишнего шума, с крепостными валами, тихой Ловотью, семейными парками и историями, которые лучше слушать не спеша. Добавьте его на свою карту путешествий, и пусть ваше следующее путешествие начнется с хорошей идеи.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Радио «Форга».

счастье, потому что когда мы его хотим, мы что-то для этого делаем. А счастье, напомню, не обязательно какое-то глобальное. Оно может быть и в мелочах. И вот если вы запланировали себе что-то счастливое, обязательно это сделать. Ну, либо уверены, что это принесет вам счастье. Будь то путешествие, будь то смена вида деятельности, будь то просто вкусняк какая-то прямо сейчас. Сделайте, будьте счастливы, не откладывайте это на потом.

Живое радио Чукотки. Радио Пурга. Музыка на краю земли.

Ну, Бастым, сегодня на улицу лучше, конечно, не выходить. Там и носочки уже теплые, желательно где-то доставать из закромов. Ну и ботиночки осенние, босоножки, тапочки, уже все оставляем до следующего лета. Ну, а что оставлять не будем, так это следующую песню Jackbox Trio с треком «Я

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В Тайване пройдут мастер-класс по закаливанию и открытый заплыв. Президент общественной организации Всероссийская федерация зимнего плавания Андрей Замыслов приехал на Чукотку. Рабочая поездка продлится по 7 сентября. Главным событием станет встреча для жителей и гостей Анадыря на берегу в Тайване. Она начнется завтра, 6 сентября, в полдень. Спортсмен проведет мастер-класс по закаливанию, расскажет об особенностях плавания в холодной воде и примет участие в заплыве. Также Андрей Замыслов посетит центр «Энертия» и встретится с юными пловцами, их родителями, молодежью и преподавателями физкультуры. С руководством округа и представителями спортивного сообщества он обсудит развитие зимнего плавания в регионе. Андрей Замыслов занимается им больше 20 лет. Он неоднократно побеждал и занимал призовые места на международных соревнованиях. А в 2024 году выиграл Кубок мира в Аргентине. Мероприятие для зрителей старше 12 лет. Новая гостиница на 30 номеров появится в столице Чукотки. Соглашение подписали губернатор Владислав Кузнецов и глава компании «Городская инновационная среда» Евгений Богданов на Восточном экономическом форуме. Проект принесет инвестиции, рабочие места и развитие туризма. Власти помогут с землей, документами и налоговыми льготами. Губернатор отметил нехватку мест в отелях из-за роста турпотока. Гостиничную сеть планируют развивать также в Певеке, Билибино, Эгвикиноте, Провидении и Лаврентия. Интернет на борту самолетов может появиться в России в 2027-2028 годах. Об этом сообщил глава Аэрофлота Сергей Александровский, пишет ТАСС. Возможность организуют на отечественных лайнерах МС-21. Ранее компания «Бюро 1440» вывела на орбиту спутники низкоорбитальной группировки «Рассвет». Они обеспечат доступ в сеть в любой точке Земли, включая поезда и самолеты. Коммерческий запуск системы намечен на следующий год, когда на орбите будут работать 250 аппаратов. Глава Минпромторга Антон Алиханов ранее сообщил, что поставки российского самолета SG-100 авиакомпаниям начнутся в 2027 году. Одним из первых эксплуатантов станет «Аврора». Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в 152 странах. За рубежом откроют 319 участков, сообщает сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации. 312 из общего числа будут работать при дипломатических и консульских учреждениях, еще 7 в Байконуре. В отличие от России, где голосование пройдет в течение нескольких дней, за границей участки будут открыты только 20 сентября. Адреса можно заранее посмотреть на сайтах Центральной избирательной комиссии и российских загранучреждений. И в завершении выпуска. В сентябре над землей пройдет один из самых быстрых метеорных потоков. Звездный дождь продлится с 5 по 21 сентября. Его пик придется на ночь с 9 на 10 сентября. Отсутствие яркой луны позволит увидеть до 8 вспышек в час. Наблюдать поток нужно после заката в северо-восточной части неба. Там находится созвездие Персея, которое легко узнать по цепочке звезд в форме перевернутой буквы «В». Скорость падающих частиц достигнет 64 км в секунду. Астрономы предполагают, что источником потока является пока не обнаруженная комета. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в 18 часов.
2: И золото добывается веселее.

Вот по такому серпантину мы движемся дальше вместе с Валерией. И на этих поворотах нам встретится группа «Градусы» с треком «Нефть», опять же «Шер Корни», «Мэджик Кул», «Клара Дримс» и многие-многие другие. Также «Территория фактов» в этом части не пропустите. И с вами по-прежнему я, зовут меня Иван Семиклетов. В ближайшие 3 часа буду сегодня, у нас суббота, 5 сентября.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Киноиндустрия – это не только искусство, но и большой бизнес, где успех часто измеряется не в аплодисментах, а в миллиардах заработанных денег. В настоящее время абсолютным рекордсменом остается «Аватар» Джеймса Кэмерона. После очередного повторного проката, включая Китай, фильм собрал без малого 3 миллиарда долларов в мировом прокате. Это уже вторая победа «Аватара». С 2009 по 2019 он держал лидерство, пока его не сместили «Мстители» – финальная часть. Но Кэмерон не сдался и вернул себе трон. Однако, если смотреть с поправкой на инфляцию, то безусловным чемпионом остается фильм «Унесенные ветром» 1939 года. Если пересчитать его сборы на современные деньги, то фильм собрал более 3,5 миллиардов долларов. Это настоящий финансовый рекорд из прошлого века.

0: Группа Корни «Плакала береза». Но если где-то плачет береза, то, несомненно, к этому месту уже приближаются Николай Расторгуев и Сергей Безруков, чтобы эту самую березу обнять и успокоить. Далее тема слез продолжится. Это кавер на песню Децела «Слезы» в исполнении Ивана Моура, Зиверт, «Очки и кольца». Послушаем прямо сейчас.
1: Радио «Пурга».

Групп кино «Красно-желтые дни», которые и наступили-то на самом деле буквально сегодня. Уехал я к летной площадке, там, где тундра, и угадайте, какого она цвета и какие сейчас дни. Да, действительно, красно-желто. Хочу добавить еще мокроветренный, конечно, но все-таки цветовая палитра насыщенная, красивая. Можно смотреть и наслаждаться долго, если, конечно, не ветер с дождем. Они заставляют уйти оттуда чуть-чуть побыстрее, хотя красота вокруг неописуемая.

0: Серябкина и Брута, совместная работа «Светофоры». Опять же, все отсылает нас к цветовой палитре этой осени. Красный, желтый и иногда еще зеленый. Ну, зеленого как будто бы в городе чуть побольше, в тундре вообще мало его. Желтого и красного там много. Ну и впереди еще тоже много часов выходных дней, потому что сегодня лишь суббота, 16 часов, 16.04, если быть максимально честным. Завтра, воскресенье, выходные продолжаются. Также продолжаем мы включать вам музыку классную, хорошую, позитивную, в том числе.
1: Радио Пурга.

0: местная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: 5 сентября 1936 года. Москва.
5: Квартира Константина Сергеевича Станиславского.
4: Алло?
6: Товарищ Станиславский?
4: Ну?
6: Я от лица партии народа поздравляю вас.
4: Не верю.
6: Почему?
4: Неубедительно. Переигрывайте много, милейший. Вы с какого курса? Так как ваша фамилия?
6: Да при чем тут фамилия? Я действительно уполномочен вас поздравить с присуждением.
4: Ну не верю, понимаете? Ну порепетируйте как следует, а потом перезвоните. Ну взяли моду, а, старика разыгрывать. Не верю.
5: Не верил в этот раз Станиславский совершенно напрасно.
4: Просто 5 сентября 1936 года на полном серьезе ему было присвоено почетное звание «Народный артист СССР».
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

Вот почему у нее такое классное настроение. А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Осень с точки зрения моды считается самым элегантным временем года. Как бы мы ни привыкали за лето к джинсам-бойфрендам, майкам и легкомысленным шортам вкупы со шлепанцами, осень многих заставляет встать на каблуки, достать из шкафа ладно скроенные жакеты и юбку-карандаш. Начинается новый учебный и деловой сезон, и мы вновь радуемся тому, как изящно выглядим в облегающем офисном платье-футляре. Что ж, в каждом времени года свои радости. В этом сезоне дизайнеры советуют делать ставку на платья длины миди. Они отлично сочетаются с обувью как на каблуке, так и на плоской подошве. Не будем забывать о том, что в деловом мире не приветствуются слишком пестрые расцветки, так что пусть это будет монохромный вариант. Если темно-синий, серый или черный цвета вам изрядно поднадоели, обратите внимание на бордовый или изумрудный. Что касается принтов, то это может быть полоска. Геометрия всегда выглядит строго и элегантно. Так что даже полосы в духе Color Block не смогут испортить картину. Уютный трикотаж покупаем на каждый день, а твид и плотную шерсть носим по настроению. И, конечно, не будем лишать себя такого удовольствия, как покупка новой сумки. Летом у нас в фаворитах были вместительные и непритязательные шоперы, а осенью самое время сменить их на что-то более изящное и лаконичное. К примеру, на очень актуальную сумку круглой формы. Они необычно выглядят, но при этом вполне функциональны. Круглые сумки можно увидеть в коллекциях марок Шанель, Хлоя и Джон Гальяно. Такой аксессуар отлично впишется как в классический образ, так и в более фантазийный ансамбль. Еще одна удачная обновка, который стоит разбавить свой сумочный гардероб, это аксессуар, который нужно носить в руке. Только не путайте его с клатчем. Правильная ручная сумка должна быть оснащена специальной петлей или широкой ручкой. А декором может выступать все, что угодно. Блестки, жемчуг, бисер, вышивка или кристаллы. И, кстати, это далеко не только вечерний вариант. Дизайнеры уверены, что такие сумки станут отличным акцентом в повседневном образе.
0: Территория женщин.

Только что мы послушали Зару с треком «Ты мне нужен любой», ну а мне сейчас нужен какой-нибудь перекус бы желательно. И вот смотрю я в календарь праздников и вижу, и понимаю, какой хочу. Международный день бекона отмечается сегодня. И сейчас бы какой-нибудь бутерброд с жареным беконом или, может быть, копченым вареным. Пойду, наверное, перекушу немного, пока играет классная музыка. 21 Pilots прямо сейчас. Stress Out.

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: «Ведьмак 3» получил сразу несколько наград на Gamescom и снова оказался в центре внимания спустя больше 10 лет после выхода. И вот, даже спустя перенос, анимуша вышла. Случилось это 4 сентября. Steam Deck тем временем стало больше 30 тысяч игр с официальной поддержкой. В студии Борис Медведев, это «Игровые новости» на радио «Пурга».
2: Киберминутка.
1: Геральт снова выходит на путь. CD Projekt Red объявила о ремастере The Witcher 3 Wild Hunt. Обновленная версия знаменитой RPG выйдет уже 29 сентября. Разработчики пообещали улучшенную графику и производительность. А главное, владельцам оригинальной игры новый вариант покупать не придется. Обновление будет бесплатным. Причем речь идет не только об основной кампании. Вместе с ней останутся два дополнения — «Каменные сердца» и «Кровь и вино». А на Gamescom показали еще одну новость для поклонников «Ведьмака». В разработке находится новое дополнение «Songs of the Past». Его релиз запланирован на 27-й год. Так что если вы когда-то оставили белого волка посреди приключений, сентябрь может стать неплохим поводом вернуться в этот мир. Так что достаем и запускаем. Для геймеров старше 18 лет.
2: Киберминутка.
1: А теперь немного японской истории демонов и самурайских мечей. После перерыва длиной почти в 20 лет возвращается серия анимуша. Новая часть получила название «Way of the Sword». Действие происходит в Киото 17 века. А главным героем стал легендарный самурай Миямото Мусаси. Вот только привычного исторического Киото здесь не будет. Город захватили демоны, а самому Мусаси досталась мистическая перчатка Они, которая помогает сражаться с нечистью. Основу игры составит быстрые бои на мечах, парирование и жесткие схватки. При этом разработчики обещают сохранить ту атмосферу оригинальной серии, которая появилась еще на PlayStation 2. Игра уже вышла, так что посмотреть на демонов и расчехлить самурайский меч смогут все геймеры старше 18 лет. И на этом все. Это были «Игровые новости» на радио «Пурга». До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Я надеюсь, у вас точно такое же ощущение, что вы живете, как будто сегодня ваш самый лучший день. Ну, или стремитесь к этому, как минимум мы стараемся сделать его более позитивным, ярким и интересным. Далее «Крем-сода» с треком «На сиреневой луне». И успеем в завершении час послушать трек Дениса Клявера «Не плачь, Анастасия».

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилья в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

Друзья, мы с вами послушали только что группу «Добро» с треком «Два крыла», и «Пусть добра» на самом деле будет сегодня, завтра, послезавтра, да и вообще в мире намного больше. Ну, а эти «Два крыла» несут нас все выше и выше, и об этом же поет певица Нюша, «Холи-моли» в этом часе, также премьер-министр Филатов Кэрис Союз и многие-многие другие. И также напомню, что у микрофона Иван Семиклетов.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: «Безопасная дорога». Совместная программа «Радио Пурга» и госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной.
1: Задача госавтоинспекции – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, «Радио Пурга», хотим в этом помочь.
2: Радио Пурга за безопасность дорожного движения.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Безопасная дорога», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. И сегодня я хочу поговорить о новой криминальной тенденции на авторынке. Это так называемая «дубайская схема» и угоны. Как нам продают машины из базы Интерпола? Правительство внесло в Госдуму проект закона, который расширит возможности регистрации в России автомобилей, находящихся в розыске Интерпола. Его рассмотрение назначено на октябрь 2026 года, а сам документ уже направлен за заключением в правовое управление. Возникает правомерный вопрос, не приведет ли это к всплеску криминала, и как именно угнанные за рубежом автомобили попадают в Россию.
3: Почему машины из базы Интерпола хотят легализовать?
1: В пояснительной записке уточняется, что в отношении транспортных средств, ввезенных в Россию и приобретенных гражданами, поступает информация о нахождении их в международном розыске по инициативе в том числе недружественных государств. При этом законодательством установлен прямой запрет на совершение регистрационных действий с такими транспортными средствами. Автовладельцы вынуждены обращаться в суды за защитой своих прав, но это до конца проблему не решает. В случае удовлетворения судом исковых требований они сталкиваются с отсутствием механизма исполнения таких решений, так как прекращение международного розыска транспортного средства, то есть удаление информации о нем из базы данных похищенного автотранспорта Генерального секретариата Интерпола, является исключительной прерогативой страны-инициатора розыска, говорится в документе. В связи с этим предлагается дать регистрационным органам право применять особый порядок при работе с такими машинами и легализовать их эксплуатацию для добросовестных владельцев, которые приобрели их без нарушений. После начала военной операции на Украине и введения экономических санкций западные автопроизводители приостановили деятельность в России. Их машины стали попадать на российский рынок по параллельному импорту. Сами бренды не одобряют подобные неофициальные поставки. К примеру, Volkswagen в 2023 году запретил китайским дилерам продажу машин и запчастей в Россию. Проблема угнанных в других странах и оказавшихся в России автомобилей существует давно. Такие машины поступают по параллельному импорту, а о сложностях с их эксплуатацией и регистрацией владельцы обычно узнают уже после покупки. К примеру, по прошествии некоторого времени автомобиль может сняться с учета в ГАИ по запросу бывшего владельца по линии Интерпола. Многие страны при ввозе автомобиля в Россию и его проверке не отвечают на запросы со стороны МВД. Такие транспортные средства могут оказаться в международном розыске, пояснил заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Общественной палаты Александр Холодов. Инициатива правительства направлена на защиту интересов добросовестных владельцев таких машин, которые о криминале на момент покупки ничего не знали, поясняет юрист Лев Воропаев. По действующим правилам автомобили нельзя ставить на учет, если обнаружился криминальный след, напомнил Воропаев. Эксперт добавил, что по таким случаям уже есть позиция Верховного суда, который постановил, что покупатель не имеет доступа к базе Интерпола, поэтому его можно считать добросовестным, а автомобиль ставить на российский учет.
3: Какие схемы проворачивают с машинами в розыске?
1: Автоюристы и профильные эксперты раскрыли типичные схемы, по которым проблемные автомобили из базы Интерпола попадают в Россию. Дубайская схема. Эта схема стала крайне распространенной в последние годы на фоне роста параллельного импорта, говорят эксперты. Реализуется она следующим образом. Машина покупается в кредит, либо берется в аренду в одной стране, часто в Канаде, США или Европе. Затем ее вывозят и перегоняют через третьи страны, чаще всего через Арабские Эмираты. Там она легализуется, получает новые, обычно поддельные документы и обретает чистую историю. Даже из Эмиратов к нам приезжают автомобили, угнанные в Канаде. В основном это касается американских пикапов. Классическая схема – угнали в Штатах, пересекли границу Америки и Мексики, Канады, машина пропала с радаров. Переделали документы, продали. Это было и раньше, пояснил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
3: Фирма-однодневка и лизинг.
1: О схеме с фирмами-однодневками рассказал автоюрист и руководитель экспертного центра «Пробок нет» Александр Шумский. Она касается прежде всего моделей премиального сегмента. Работает схема так. Лицо в Южной Корее или другой стране берет автомобиль в лизинг на фирму-однодневку. Компания платит лизинг 2-3 месяца и выводит машину из страны серыми путями, а затем ликвидируется. Автомобиль попадает в Россию, но покупатель не знает, что машина находится под залогом банка. Она реализуется по полной рыночной цене. Перестав получать деньги за автомобиль, банк-лизингодатель подает заявление на его розыск в Интерпол. Машина всплывает уже в России. Сейчас МВД России по таким случаям принимает меры и, скорее всего, снимет машину с учета. Ничего не подозревающий покупатель получит большие неприятности, считает Шумский.
3: Двойной навар с фиктивным угоном.
1: Схемы с фиктивным угоном в целом повторяют дубайскую схему, но различия есть. Как правило, это страховые угоны. Машину якобы украли, перевезли в другую страну, а затем подали заявление, что машина угнана. В прежней стране ее уже не найти. При этом есть договоренность между владельцем и угонщиком, а иногда и с представителем страховой компании. Эксперт добавил, что заявление прежним собственникам подается, когда машину уже вывезли. Бывшему владельцу выплачивается страховка, а сам автомобиль выгодно реализуется в Россию по поддельным документам.
3: Контрагенты-аферисты.
1: Еще одну необычную схему описал юрист Лев Воропаев. Она касается машин, которые ввозились или ввозятся из Европы через третьи страны, преимущественно страны ЕАЭС – Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Армения. В этом случае возникают проблемы юридической чистоты. Недобросовестные контрагенты-участники ввоза заявляют о мошенничестве и обращаются в правоохранительные органы своего государства. Те идут в Интерпол, и автомобиль оказывается в международном розыске, поясняет юрист. Проверки автомобилей в указанных странах менее строгие, что дает возможность для подделки ключевых бумаг, номеров агрегатов и кузова, пояснили эксперты.
3: Чем рискуют покупатели?
1: После изменения законодательства по инициативе МВД добросовестные россияне будут лучше защищены, уверены опрошенные эксперты. Однако полностью риски не исчезнут. Большой вопрос, что будет с автомобилями граждан, у которых машины уже будут куплены в личное пользование и стоять на учете, когда Интерпол признает эти машины криминальными, то есть угнанными, либо с неснятыми обременениями. Если Интерпол не предоставляет такие данные сейчас, машина признается чистой, но потом могут возникнуть претензии с их стороны. К увеличению ввоза в страну угнанных и проблемных автомобилей новый закон вряд ли приведет, уверен Александр Холодов. Но проблемы у владельцев такой техники все же могут возникнуть. Если вдруг какая-то страна сообщит МВД, что желает забрать угнанный автомобиль, и приедет представитель законного владельца, российскую регистрацию, скорее всего, аннулируют. Глобально с принятием закона мало что изменится, поскольку при ввозе автомобиля из другой страны он также проверяется правоохранителями, а таможня дает согласие на его вывоз. У нас несколько раз была ситуация, когда автомобиль нельзя было вывезти, но нам об этом сообщили еще до покупки, поэтому такой законопроект, если и повлияет на что-то, то точно не на автомобиле под заказ из другой страны, подтверждают автоэксперты. Основные риски с проблемными машинами связаны с их использованием за пределами России. В любой стране-участнице Интерпола такой автомобиль может быть задержан и изъят. Нужен защитный механизм непосредственно от краденных машин. Даже если мы здесь их легализуем, рано или поздно хозяевам может стать очень неприятно. Нужен защитный механизм от их покупки.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: А на сегодня это все. Напомним, что задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. Инспекторы ГИБДД Чукотского автономного округа благодарят всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров и пешеходов за соблюдение правил дорожного движения. Пусть ваша дорога будет безаварийной.
0: Безопасная дорога. Совместная программа «Радио Пурга» и Госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной.

0: а я не знаю где, но надеюсь, вы сегодня чилите, как выходной сегодня. Ну а если вы, как я, на работе, у вас сменой приходится быть, то ничего, крепитесь, на нашу улицу тоже будет обязательно праздник и выходной, и почилить мы тоже с вами сможем, я уверен.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Турга.

0: Знаете ли вы? В Азии обитает рыба-брызгун. Она сбивает насекомых, которыми питается, четкой струей воды.
1: Теперь буду знать.

солнечная, без дождливая погода. Ну, по крайней мере, в космос эти надежды посылаю вот только так. Иван Семиклетов был с вами. Хорошего вам настроения, классных вам выходных. Пока-пока.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Предприятия Чукотки получат новые возможности для выхода на зарубежные рынки. Власти региона и Российский экспортный центр подписали на ВЭФ соглашение о сотрудничестве. Его главная цель – увеличить поставки местных товаров за рубеж и сделать поддержку бизнеса доступнее. Региональные услуги для экспортеров переведут в электронный формат на платформе «Мой экспорт». Предприниматели смогут получать их дистанционно и тратить меньше времени на оформление документов. Платформа уже востребована у компаний округа, в том числе у малого и среднего бизнеса. Через нее предоставлено более 50 услуг. Чаще всего предприятия заказывают документы, необходимые для внешних поставок. Также стороны займутся продвижением бренда «Сделано в России». Больше местных производителей смогут получить этот сертификат и предоставить свою продукцию иностранным покупателям. На Чукотке построят 6 современных комплексов для обработки отходов до конца 2030 года. Новые объекты появятся в административных центрах муниципалитетов. Туда будут доставлять мусор для дальнейшей сортировки и безопасной утилизации. Непригодные для переработки отходы будут обезвреживать или захоранивать, а пластик, металл и другое вторичное сырье отправлять на переработку. Материнский капитал в России проиндексируют с 1 февраля следующего года. Предварительный рост составит 5,2%. Об этом РИА Новости сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Эксперт пояснил, что размер выплаты повышают ежегодно по уровню фактической инфляции за прошлый год. Поэтому процент каждый раз меняется. Итоговые данные по инфляции за этот год Росстат опубликует в начале 2027-го. Затем правительство утвердит окончательный размер индексации. Сейчас маткапитал на первого ребенка составляет около 729 тысяч рублей, на второго – 234 тысячи. Если выплату на первенца не оформляли, при рождении второго семья получит 963 тысячи рублей. В Госдуму внесен законопроект о новых правилах оценки опасности бездомных собак. Авторы инициативы – Новгородская областная дума. Сейчас закон запрещает отлов животных с немотивированной агрессией, но четких критериев нет. Региональные депутаты предложили заменить это понятие конкретными признаками. Нападение на людей, зафиксированное на видео, угрожающее рычание на спокойно стоящего человека, поведение за рамками типичного для вида. Нормальные реакции животного – страх, боль, защита территории, агрессии считаться не должны. Для оценки поведения собак предлагают создать специальные комиссии при региональных властях. В их состав войдут кинологи, зоопсихологи и ветеринары. И в завершении выпуска: россияне стали чаще расплачиваться наличными. Об этом сообщил Банк России. Несмотря на это, доля операций с банковскими картами по-прежнему составляет около 88,5%. Также за квартал россияне совершили свыше миллиарда покупок с помощью QR-кодов и биометрии. Число таких операций выросло на 18%. Кроме этого, быстро растет оплата через Bluetooth. Количество таких операций увеличилось сразу на 30%. На этом у меня сегодня все. В студии была Елена Тамбова. До встречи в эфире и хороших всем выходных.
0: Радио «Пурга». Отрывайся.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
3: Радио «Пурга» представляет.

0: Реклама на Радио Бунта.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

селе Майныпыльгино есть необычное место – кладбище якорей. Там хранятся якоря Майныпыльгинского рыболовецкого флота. В Майныпыльгино радио Пурга вещает на частоте 101,6 FM.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.
2: Радио «Пурга».

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: знаете ли вы?
1: У безглазой рыбы внутренние биологические часы настроены не на 24-часовой цикл, а на 47-часовой. Произошло это из-за мутации, в результате которой эти рыбы потеряли все светочувствительные рецепторы.
0: Теперь буду знать.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интереснее.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Если тряпки для уборки впитали запахи, которые никак не выводятся, нужен более мощный подход. Сначала поместите все проблемные изделия в большую емкость. Добавьте туда немного жидкого геля для стирки, чтобы начался процесс растворения грязи. Затем всыпьте порошок лимонной кислоты. Это отличный натуральный дезинфектор. После этого залейте все кипятком, чтобы компоненты заработали глубоко. Оставьте этот раствор поработать минимум на 2 часа. Затем просто выньте тряпки и постирайте в машине, как обычно. Результат вас порадует.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: начинается новый сезон.
1: Меняем камлейки на кухлянки. Радио «Пурга».

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Сможешь ли ты без интернета ответить на вопрос, что такое свитшот? Некоторые уверены, что это новое название старой доброй олимпийки. Другие считают, что речь идет о толстовке с начесом. Словом, пора несколько освежить запас модных терминов. В 50-х годах прошлого века американец Бенджамин Рассел впервые стал выпускать просторные рубашки без пуговиц для занятий спортом. Задача ее не прилипать к потному телу во время нагрузок. Вскоре свитшоты можно было увидеть на фотокарточках американских баскетболистов и футболистов. Звездный час свитшота настал тогда, когда костюмер фильма «Рокки» решил надеть его на Сильвестра Сталлоне. Сегодня спортивные рубашки перекочевали в гардеробы людей, далеких от олимпийских рекордов. Если свитшот вывернуть наизнанку, на ткани можно заметить бороздки или рифления, а зимние варианты чаще всего делают с легким начесом. В любом случае, материал этот крайне приятен телу, носить свитшорт можно практически с любой одеждой, кроме классической. Словом, если в гардеробе есть хотя бы одни джинсы, к ним непременно стоит приобрести эту удобную кофту.
0: Территория мужчин.
1: Ох уж эти понедельники. Вечно они не дают покоя. Прямо посреди выходных тебя будут и говорят: давай-ка, дружище, вставай, иди на работу. А потом, как по накатанной, исправно ходи туда-сюда следующие 4 дня и изображай перед шефом бодрость духа. Если по утрам входишь в рабочую колею со скрипом, попробуй заменить привычный кофе чаем с имбирем. Один запах этого корня снимет усталость, поднимет настроение и тонизирует. Кстати, научно доказано, имбирь еще и стимулирует мозговые клетки, что очень важно для тех, кто занимается интеллектуальным трудом. А еще возьми за правило чаще улыбаться. Бывают такие ситуации, когда клиенты или коллеги реально ставят в тупик либо каким-нибудь невыполнимым требованием, либо тем, что застали врасплох. Так вот, просто улыбнись в этот момент. Все мы люди, и нам иногда нужны 2 минуты на раздумье или переосмысление подхода к задаче. Сильно облегчишь себе жизнь.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Лучше в городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.